0: Новост на лествицах. Найгибливейших 100 Место številка 36.
1: Scotty and DJ Project. Lumea e ta.

0: На лестнице найгибливейших 100 место številка 30.
1: Axel and Bon, whatever turns you on.

0: на лествице найгибливейших 100
1: Место številка 26.
2: Митра Вегас, Вицин.